0: прозвучала музыка для проветривания нежилых пыльных помещений площадью до 220 квадратных метров.
1: Следом за ней прозвучит мелодия для коллекционеров стоматологических инструментов, выпущенных до 1950 года.

0: sound. Adventures in stereo. Listen, listen, listen, listen, listen.
1: Чипльдук. Ашкумук.
2: Чипльдук ашкумук.
1: Чипльдук ашкумук. Ашкумук. Правильно.
2: Чипльдук ашкумук.
1: Эксбичи Кеймлер. Forever.
3: Радио Чипльдук. Поменяй кверти на Яцукин в своей голове.

0: в делопроизводстве и предпринимательстве. Нахренаж.
1: Нахренаж.
0: От старофранцузского, трудно выговариваемого
2: нахренаж.
0: Нахренаж – обустройство и внедрение ненужных и мешающих жизни, деятельности или движению удобств и приспособлений. А также избыточный антураж, излишний ажиотаж или ненужный эпатаж. Нахренаж зародился еще в Древней Руси, поддерживался в царской России и существует и поныне в хозяйственно-экономической деятельности, культуре, искусстве и в быту. Получить от государства большой транш на какой-либо нахренаж – это высший пилотаж, вызывающий в случае удачи сильный кураж, а в случае разоблачения – еще более сильный мандраж.
3: Узнать подробности можно, зарегистрировавшись на сайте наш-нахренаж-первый-блин.наш.
1: Пилотаж, кураж, мандраж.
4: Нахренаж.

И теперь несколько слов о спорте. В Японии на острове Хонсю открылся первый чемпионат мира по харакири.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

Радио Чипльдук. Не радио, а малина.

А сейчас прямое включение в нашем эфире. Москва, Тверской бульвар, ресторан «Пушкин». Коллектив радиостанции «Чип и Льдук» отмечает день рождения великого русского поэта.

Пушкин. 200 с лишним лет вместе.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Может быть, чтобы лучше понимать человечество, мы должны обратиться к самому слову «человечество». Оно образовано из двух частей – «челов» и «ечество». Что эти слова означают? Загадка, как и само человечество.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве ровно 5 часов 5 минут.
2: Чипальдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

Чиплдук. Радио Unlimited. С неограниченной безответственностью. Onde anda, meu amor? Samba.

0: нашем эфире была песня не о тревожной молодости, а о нечаянной радости.
1: Хотя, вполне возможно, что это и не так.
2: I'm very hot like hell. Give you a little bit of sound. Keep the faith. Bye-bye. See ya.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

Если вы ищете неприятностей и долго их не находите, не отчаивайтесь. Ким Хаппард.

scare people.

0: Атар и Оселиане на радио Чипльдук.
1: Так как все усилия Голливуда создать мифологию и приучить к ней молодое поколение, оно увенчалось успехом. И поэтому там, где не взрывается, там, где не стреляют, там, где не душат, там, где не режут, все кажется скучным сегодня. Но это общая беда, но она, наверное, усугубится с появлением интернета. Но я надеюсь, что интернет очень скоро наскучится. Я так как-то надеюсь. Так же, как наскучило сексуальное раскрепощение в Швеции, кончилось этот восторг. Ну, так же и с интернетом, наверное, произойдет, я так думаю. Наверное, наскучит.
0: Интернет-радио Чипльдук. Самое скучное радио.

の胸に命という名の火を灯せ。雨の海、嵐の丘、震える体で越えてゆけ。何度でも何度でも埃まみれの夢を。

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.

0: В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чиппельдок.

Радио Чипальдук. Страшно. Смешное. Радио.

А сейчас прямое включение в нашем эфире. Москва, Тверской бульвар, ресторан «Пушкин». Коллектив радиостанции «Чип и Льдук» отмечает день рождения великого русского поэта.

where he would have a half of the human race, sang him a

Плохой фильм делает из зрителей идиотов. Хороший даже из идиотов зрителей. Remember the old good night in tears when things were so complicated. I wish I could go back there again and everything couldn't be the same. I've got a ticket to the moon.

rising, I am off the earth so soon, and the tears I cry my turn.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.

А сейчас прямое включение в нашем эфире. Москва, Тверской бульвар, ресторан «Пушкин». Коллектив радиостанции «Чип-Льдук» отмечает день рождения великого русского поэта.

Пушкин. 200 с лишним лет вместе.

Чипльдук. А смысл?

0: Не все, даже эрудированные люди знают, что...
1: Что в 1870 году археолог Шлиман раскопал в городе...
0: В городе Троя?
1: Останки троянского коня, позволившие, наконец, окончательно установить размеры животного.
0: И его пол.
1: Задумайся.

здравствует Чип и Дейл. Первый в мире беспошадный танк на мирном фронте интернет-радио. Ура!

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени –

радио Чип и Дук. Обратно мы самые первые.

0: Тем, кто недавно открыл для себя пемзу в качестве средства для стирания грани между мужчиной и женщиной, как вы догадались, был посвящен предыдущий трек.
1: Ну а теперь музыка для пожилых расклейщиков афиш.

0: В эфире новости. Госдума намерена рассмотреть проект закона о введении налога на роскошь. В проекте предлагается облагать налогом драгоценные металлы, камни, а также яхты, катера, самолеты стоимостью от 2 миллионов рублей и дачи, жилые дома и земельные участки от 15 миллионов рублей и выше.
1: Сегодня день рождения великого поэта. И в этот день на радио Чиппельдук даже новости звучат как-то поэтично.
2: О, славный юзер Чиппельдука, послушай новость в 10 строк. Госдума вновь, какая мука, пророчит новый нам налог. Зело им будут облагаться предметы роскоши, как то золотые цепи, что струятся поверх песцового манто, машины, яхты, самолеты, картины, камни, дачный кров. Отринь все праздные заботы, плати в казну и будь таков.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

0: В Москве 9 часов 9 минут. Ровно.
1: Радио Чиппельдук.

Вы прослушали песню для погонщиков-верблюдов в районе левого притока верхнего течения Нила «Бахр-эль-Газаль». А сейчас прозвучит песня для повышения надоев молока от коров ахалтекинской породы.

du don ce soir?

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.

0: советует специалист.
1: Stereo.
0: Вместо резкого, категоричного «нет» лучше сказать уклончивое и дипломатичное. Почему бы

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве ровно 10 часов 10 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

Чіпльдук. Шо горіть?

0: Чипльдук. Старая, добрая интернет-радиостанция.
1: Добрая.

0: Дорогие наши слушатели радио Чип и Льдук, юзеры эфира и консьюмеры контента.
1: Как вы знаете, наш вечный движок и ваш личный дружок Юморайзер Мьюзифайер эфира регулярно нуждается в подзарядке.
0: Батарейка, на которой работает наш Чип и Льдук, периодически должна втыкаться в вашу сеть, а наш штепсель идеально подходит к вашей розетке и подключаться к вашей помощи.
1: Вы – наш золотой энергоресурс в виде вашей любви и поддержки. Поэтому без лишних слов.
0: Мы скупо, скромно и сжато попросим вашей поддержки.
1: А вы щедро, обильно, размашисто, энергично и сердечно откликнитесь и подзарядите на следующие полгода батарейки нашего с вами самого позитивного гаджета под названием Чип и Льдук.
0: Итак, прямо сейчас, на счет три. Раз, два, три, четыре, дук. .ру.
1: Поставьте над нашей радиоточкой ваш восклицательный знак. Способы поддержки на нашем сайте.
0: Чип и Льдук. И так будет с каждым.

Радио Чипальдук. Первое. Авторитетное.

Внимание! 2 7 3 3 9 0 4 1 1 5 7 3 1 7 4 1 4

0: Один, три, ноль.
1: Мы передавали дресс-код ночного клуба «Кашемировый кашалот» на Верхней Масловке, 21.
2: Радио Чипльдук. Всегда актуальная информация.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Чипелдюк.
1: Чипелдюк. Чипелдюк. Чипелдюк. Чипелдюк.
2: Радио, радио.
0: Чипелдюк.
1: Чип, чип, чип.
3: Твайн, пил.
4: Дюк.
1: Чипелдюк.
0: Чипелдюк. Далек.
1: Дюк.
0: Чип, чип.
1: Чипелдюк.
2: Чип, чип.
0: Чипельдук.
2: Радио Чипельдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
0: Чипельдук.

0: for the sake of love.
1: Дорогие друзья, день рождения Александра Сергеевича Пушкина широко празднуется не только в нашей стране, но и по всему миру. И сейчас в эфире радио «Чип-Льдук» прозвучит музыкальный подарок от наших африканских друзей.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипы-чипы-дук-дук.
1: Чипы-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

0: социологических дефинициях. Харкер. Человек с наплевательским отношением к жизни и к окружающим. Не путать с плюйбоем.
1: Плюйбой. Курящий подросток, старающийся выглядеть взрослее.
2: Часто плюйбой – это будущий харкер.
3: One, two, and go up.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное.

0: В эфире новости. Российские ученые предложили метод борьбы с глобальным потеплением. Он предусматривает распыление с самолетов в нижних слоях стратосферы аэрозоля из различных соединений серы.
1: Сегодня день рождения великого поэта. И в этот день на радио Чиппельдук даже новости звучат как-то поэтично.
2: В жару иссох покров зеленый, завяли травы, ё-моё. И вот российский мир ученый решил вступиться за жнивье. Их разработкам чутко внемля раствор сернистый ввысь мечи. И солнце тщетно шлет на землю свои горячие лучи. И на земле прохладней станет на градус или полтора. И травка больше не завянет. Ура, товарищи! Ура!

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А.
2: Б.
3: В.
4: Г.
0: Д.
5: Е-е-е!
0: В Москве ровно 12 часов 12 минут.

0: провода.
1: Чип и Льдук. Ваша беспроводная радиоточка.
0: Провода, провода, проводочки служат людям везде и всегда. Нет на каждой стране даже тонечки.
2: Провода, провода, проводочки.

0: Для тех, кто перешел с Нарзана на Ессентуки и обратно, вот для этих наших слушателей прозвучит следующая песня.
1: А предыдущий трек как нельзя лучше подходил для обучения завязыванию галстука при минусовых температурах.

Уходи, сказка. Чиполлино прогнали с пляжа, потому что всех уже достал этот запах жареного лука.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

А сейчас прямое включение в нашем эфире. Москва, Тверской бульвар, ресторан «Пушкин». Коллектив радиостанции «Чипльдук» отмечает день рождения великого русского поэта.

Пушкин. 200 с лишним лет вместе.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип и Дук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: Не бесполезно было бы напомнить тот факт, что...
1: Что в январе 1755 года Михайло Ломоносов основал первый в России Московский университет, в котором отныне 200 самых одаренных сынов Отечества получили возможность
0: уклоняться от службы в армии.
1: Задумайся!

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Когда читаешь хорошую книгу, возникает ощущение личного присутствия автора, беседующего с тобой. Поэтому я не люблю читать хорошие книги.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

0: как живете, чипльдуки?
1: Да, Dream Team, помаленьку.

0: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей рубрике «Встречи с интересными людьми» мы вновь встречаемся с известным искусствоведом, кандидатом филологических наук Матвеем Николаевичем Клубничниковым. Матвей Николаевич, вы ведь не первый раз являетесь гостем нашей передачи.
1: Да, да, да.
0: Скажите, пожалуйста, о чем сегодня вы бы хотели рассказать нашим многочисленным радиослушателям?
1: Да. Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Дело в том, что недавно завершился интереснейший литературный эксперимент.
0: Да.
1: О нем я вам сейчас и расскажу. Дело в том, что российские филологи, лингвисты, взяли подлинные рукописные тексты Александра Сергеевича Пушкина.
0: Угу. Так-так.
1: Да, и дали перевести их переводчикам для начала на испанский язык. При этом немаловажная деталь, я хочу отметить, переводчику не сказали, что это за текст он переводит и кто его автор.
0: То есть, извините, пожалуйста, да. Переводчик не знал, что оригинальный текст принадлежит перу Пушкина.
1: Совершенно верно. Так вот, затем следите внимательно. Полученный перевод уже на испанский язык послали другому переводчику в Каир.
0: В Каир,
1: да,
0: я не ошибался.
1: В Египет, также ничего не сказав. И тот перевел его с испанского на арабский. Далее полученный текст был отослан для перевода с арабского на датский. Затем с датского на абхазский, с абхазского на швейцарский, затем с немецкого на ненецкий, потом на хинди и так далее. Улавливаете?
0: Да, дорогие друзья, напоминаю вам, у нас в гостях искусствовед, кандидат филологических наук Матвей Николаевич Клубничников.
1: Да. Так вот, таким образом этот пушкинский текст был переведен в общей сложности 129 раз. Представляете? Причем ни один из переводчиков не знал, что именно он переводит и зачем. Впрочем, последнего не знали и сами авторы эксперимента. И вот, наконец, на заключительном 130-м этапе последний перевод был сделан обратно на русский язык с гренландского. Понимаете? И что же оказалось, как вы думаете?
0: Что?
1: Сенсация. Это была сенсация. Дело в том, что текст вернулся на родной язык, на язык оригинала, без изменений.
0: То есть на родину, в Россию.
1: Абсолютно верно. То есть в тексте после всего пройденного вот этого пути практически не было лингвистических искажений. И это не случайно, ведь в работе принимали участие такие видные мастера перевода, вы прекрасно их знаете, как Дрюта ван Кляйст, Агейцу Генгеллер, вот наша сотрудница Миминуэза Рудер-Поппер и Амар Зетекян.
0: Дорогие друзья, зная скромность Матвея Николаевича Клубничникова, мне хотелось бы вам сообщить, что Матвей Николаевич пишет докторскую диссертацию как раз по творчеству Дрюта ван Кляйста.
1: Да, но сегодня не об этом. Так вот, открываем вот этот итоговый текст этого перевода на любой странице и читаем до боли знакомые, любимые строки поэта. «Я к вам пишу», угу. «Буря мглою», угу. «Ко мне не зарастет». Угу. Как видите, все сохранилось один к одному практически. О чем это говорит?
0: О чем?
1: Прежде всего, о невероятном творческом потенциале автора, о силе его таланта поэтического и скрытой мощи пушкинских текстов. Такой мощи, что их смысл, ломая все языковые барьеры, пробивается к читателю сквозь дебри переводов, подобно тому, как продирается молодой сахатый сквозь кусты можжевельника.
0: Очень замечательно.
1: Ну, это мой образ. Правда, при переводе чуть исказилась, претерпела небольшие изменения фамилия автора. Точнее, всего лишь одна буква. Переводчик Серафил Псыцкий перевел ее как А.С. Пупкин. Ну, это пустяк, это не страшно.
0: Матвей Николаевич, Серафил Псыцкий, если я не ошибаюсь, он ведь еще переводил и другие произведения Пушкина.
1: Да, он переводил Лермонтова, он переводил Мартынова, он переводил многих-многих поэтов, и Ахмадулину в последнее время он переводил, он известный мастер перевода. Так вот, перевел ее как А.С. Пупкин. Но это пустяк, это не страшно. На фоне грандиозного филологического эксперимента, подвига, я бы сказал, горстки энтузиастов, ну что такое одна буква? Можно это расценивать как забавный курьез, лишь оттеняющий главный общий смысл. Кстати, на 93-й аварской стадии перевода фамилия автора была искажена еще сильнее. Было написано «Пушкин ДДТ». Но при последующих переводах эта ошибка компенсировалась, исчезла.
0: Вот Пушкин ДТТ, которого Державин в гроб благословил.
1: Да-да.
0: Скажите, пожалуйста, а есть ли другие искажения и наслоения?
1: Ну, конечно, безусловно. В таком объемном, масштабном труде без накладок не обошлось. Однако мы можем вполне закрыть глаза на эти мелкие огрехи. Ну, судите сами. Вот, к примеру, вместо существительного «дядя» теперь стоит тетя. Вот мой тетя самых честных правил. Далее по тексту без изменений. В одной строфе слегка видоизменены имена персонажей. Поэма, например, «Людмил и Руслана». Перепутано местоимение «ты» и «я». Немножко вот стихотворение «Ты помнишь чудное мгновение, перед тобой явился я». А вместо Онегина два раза в четвертой главе неожиданно возникает Печорин. Но тут же исчезает. Ну и вот наблюдается небольшое смещение сторон света. В строчке, помните, там некогда гулял и я, но вреден северо-запад для меня. Ага. Что, кстати, более точно по смыслу. И, наконец, вместо «и шестикрылый Серафим на перепутье мне явился», да, читаем «и 600-й Мерседес на перекрестке мне явился». Но досадный этот ляп возник где-то в середине эксперимента на стадии перевода со старославянского на новый русский. И все же, конечно, безусловно, для 11 тысяч страниц, представляете
0: что
1: себе?
0: Говорите,
1: да, вот такой объемистый труд. Да, это все-таки все сущий пустяк. И на все эти неточности можно закрыть глаза и уже больше их никогда не открывать.
0: Напоминаю вам, Матвей Николаевич Клубничников.
1: Да. Ну и в заключение своего рассказа добавлю лишь, что этот свой многомесячный, многотомный труд коллектив переводчиков, замечательных мастеров слова, посвятил 51-й годовщине ООП, то есть Организации Объединенных Профанаций. Ну, а сейчас группа продолжает работу.
0: Расскажите, пожалуйста, наверное, вам известно в ближайших планах группы конкретно, вот над чем они будут работать?
1: На сей раз они взялись за Уильяма Шекспира и будут переводить его на украинский и обратно.
0: На английский?
1: Нет, с английского на украинский и обратно на английский.
0: Ну да, я имел в виду обратно на английский.
1: Да, конечно. А потом снова на украинский и сразу же обратно на английский. И так это будет сделано только на двух языках, но каждый раз туда и обязательно обратно. Понимаете? Туда и обратно, туда и обратно.
0: Сколько всего раз, Матвей Николаевич?
1: И так планируется сделать 450 раз.
0: Что вы говорите?
1: Да. И посмотрим, что получится в результате, что, так сказать, останется от бедного Йорика. Вот.
0: Ну что ж, Матвей Николаевич, позвольте вас поблагодарить за интереснейший рассказ об этом уникальном литературном эксперименте.
1: Мое удовольствие.
0: И я надеюсь, что вы очень скоро вновь нас посетите и, как всегда, расскажете много интересного.
1: Ну что ж, как сказал поэт, вновь я бы посетил.
0: До свидания.
1: Всего хорошего.

0: радио «Чипальдук» с удовольствием возвращает вам звучание голосов любимых актеров и режиссеров звезд мирового кинематографа. Кэтрин Зета-Джонс и Джордж Клуни на радио «Чипальдук».
1: My real relationship with love? What an interesting question. I guess love is a very special thing, and I'm very lucky to be in love and have love in my life.
2: Thank you, Catherine.
0: Это были Кэтрин Зета-Джонс и Джордж Клуни на радио «Чипльдук».

Радио Чипальдук, превосходя свои ожидания.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: end of this song.
1: Дорогие и верные наши слушатели, поддержите радио Чипальдук на следующее полугодие. И радио Чипальдук продолжит свой полет в эфире на околоземной интернет-орбите. Взлет со стартового космодрома 4duk.ru.

0: Суглинок, Молотов, Беркут, Адажио, Фейерверк, Кантри, Нататение, Борода, Аккумулятор, Лангет, Чайковский, Килиманджаро, Глазолин, Шварценеггер, Амбиция, Пенелопа, Ходок, Шариков, Эксгибиционизм, Лайм, Олигарх, Новуходоносор, Бутик, Люмбаго.
1: Мы передавали ответы на кроссворд, опубликованный в субботнем номере газеты «Рационализатор» за 1996 год в исполнении автора-составителя.
0: А также «Фараон».

Дорогие друзья, не забывайте поддерживать наше с вами любимое радио «Чип и Льдук». Это можно сделать с банковской карты через PayPal, и Чиполь будет дуг.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чипльдук. Обратно на самые первые.

А сейчас прямое включение в нашем эфире. Москва, Тверской бульвар, ресторан «Пушкин». Коллектив радиостанции «Чипльдук» отмечает день рождения великого русского поэта. –

0: Чип-и-дук.
1: Говорит радио Чип-и-дук.
0: Чип-и-дук.

0: Чипльдук, даже новости звучат как-то поэтично.
1: Курильщик Великобритании кричит: «Достаточно! Enough! Меня подвергли испытанию, ввели мне очень крупный штраф. Отныне, присно и навечно, окурок, брошенный на стрит, мне карою бесчеловечной в 80 фунтов стерлингов грозит. О, Боже! Как же дальше жить? Придется, видно, не сорить».

0: Чипл дук, ашкумук.
1: Чипл дук, ашкумук.
0: Чипл дук, ашкумук. Ашкумук. Правильно.
1: Чипл дук, ашкумук.
0: Эксбичи Кеймлер. Форева.
2: Радио Чипльдук навсегда. Ашкумук. Форева. Такой расклад.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

Это была песня для субскрайберов газеты «Заря Мелитополя». Ну, а следующий наш трек для тех, кто сейчас мокнет под дождем в районе станции метро «Знаменская».

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Мы обычно шутили над дедушкой, когда он говорил, что он уходит порыбачить. Но никто не смеялся уже в тот вечер, когда он вернулся, приведя с собой проститутку.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Радио Чипльдук. Не радио, а...

0: предметы туалета и аксессуары, он, пританцовывая, ритмично бросал в открытый иллюминатор.
1: Задумайся!

Чипльдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 18 часов 18 минут.

А сейчас прямое включение в нашем эфире. Москва, Тверской бульвар, ресторан «Пушкин». Коллектив радиостанции «Чипль-Дук» отмечает день рождения великого русского поэта.

Пушкин. 200 с лишним лет вместе.

0: Чиплдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.
1: I got

Фраза дня. Что мы всегда бережно носим у себя под сердцем, так это свой желудок.

Радио Чиппальдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

0: перед мелодией, которая сейчас прозвучала, а точнее перед той мелодией, которая была перед ней, простите, сейчас прозвучит музыка для тех, кто сейчас...
1: Так, простите, я пойду уточню. А вы пока послушайте мелодию, следующую за той мелодией, которая должна была быть следующей.

радио Чип и Дук. Ужасно смешное.

Thank you.

0: Лукоморья, дуб зеленый.
1: Золотая цепь на дубе том.
0: И днем, и ночью кот ученый.
1: Все ходит по цепи кругом.
0: Идет направо, песнь заводит.
1: Налево сказку говорит.
0: Там чудеса,
1: там лес.

Радио Чиппельдук. Последнее творческое объединение.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве 20 часов 20 минут ровно.
2: Радио Чипльдук.

0: дорогие слушатели, мы тут почему-то внезапно вспомнили, да, что радио Щипальдук нужна ваша поддержка.
1: На ближайшие полгода-то у нас не очень...
0: идет процесс, но надо поднажать.
1: Надо поднажать, друзья, иначе просто мы закроемся, и все.
0: Мы-то вспомнили, а вы?

before. It ain't no use in calling out my name.

Прозвучала мелодия для бросания скомканных бумажек в мусорную корзину. Продолжит наш эфир музыкальный трек по заявке преподавателя игры на детском игрушечном пианино Карела Крхова из музыкального училища в Пардубице.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей рубрике «Встречи с интересными людьми» мы вновь встречаемся с известным искусствоведом, кандидатом филологических наук Матвеем Николаевичем Клубничниковым. Матвей Николаевич, вы ведь не первый раз являетесь гостем нашей передачи.
1: Да, да, да.
0: Скажите, пожалуйста, о чем сегодня вы бы хотели рассказать нашим многочисленным радиослушателям?
1: Да. Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Дело в том, что недавно завершился интереснейший литературный эксперимент.
0: Да.
1: О нем я вам сейчас все расскажу. Дело в том, что российские филологи, лингвисты, взяли подлинные рукописные тексты Александра Сергеевича Пушкина.
0: Так-так.
1: Угу. Да, и дали перевести их переводчикам для начала на испанский язык. При этом немаловажная деталь, я хочу отметить, переводчику не сказали, что это за текст он переводит и кто его автор.
0: То есть, извините, пожалуйста, да. Переводчик не знал, что оригинальный текст принадлежит перу Пушкина.
1: Совершенно верно. Так вот, затем следите внимательно. Полученный перевод уже на испанский язык послали другому переводчику в Каир.
0: В Каир,
1: да,
0: я не
1: ослышался. В Египет, также ничего не сказав. И тот перевел его с испанского на арабский. Далее полученный текст был отослан для перевода с арабского на датский. Затем с датского на абхазский, с абхазского на швейцарский, затем с немецкого на ненецкий, потом на хинди и так далее. Улавливаете?
0: Да, дорогие друзья, напоминаю вам, у нас в гостях искусствовед, кандидат филологических наук Матвей Николаевич Клубничников.
1: Да. Так вот, таким образом этот пушкинский текст был переведен в общей сложности 129 раз. Представляете? Причем ни один из переводчиков не знал, что именно он переводит и зачем. Впрочем, последнего не знали и сами авторы эксперимента. И вот, наконец, на заключительном 130-м этапе последний перевод был сделан обратно на русский язык с гренландского. Понимаете? И что же оказалось, как вы думаете?
0: Что?
1: Сенсация. Это была сенсация. Дело в том, что текст вернулся на родной язык, на язык оригинала, без изменений.
0: То есть на родину, в Россию.
1: Абсолютно верно. То есть в тексте после всего пройденного вот этого пути практически не было лингвистических искажений. И это не случайно, ведь в работе принимали участие такие видные мастера перевода, вы прекрасно их знаете, как Дрюта ван Клейст, Агейцу Генгеллер, вот наша сотрудница Миминуэза Рудер-Поппер и Амар Зетекян.
0: Дорогие друзья, зная скромность Матвея Николаевича Клубничникова, мне хотелось бы вам сообщить, что Матвей Николаевич пишет докторскую диссертацию как раз по творчеству Дрюта ван Клейста.
1: Да, но сегодня не об этом. Так вот, открываем вот этот итоговый текст этого перевода на любой странице и читаем до боли знакомые, любимые строки поэта. «Я к вам пишу», «Буря мглою», «Ко мне не зарастет». Как видите, все сохранилось один к одному практически. О чем это говорит?
0: О чем?
1: Прежде всего, о невероятном творческом потенциале автора, о силе его таланта поэтического и скрытой мощи пушкинских текстов. Такой мощи, что их смысл, ломая все языковые барьеры, пробивается к читателю сквозь дебри переводов, подобно тому, как продирается молодой сахатый сквозь кусты можжевельника.
0: Очень замечательно.
1: Ну, это мой образ. Правда, при переводе чуть исказилась, претерпела небольшие изменения фамилия автора, точнее, всего лишь одна буква. Переводчик Серафил Псыцкий перевел ее как А.С. Пупкин. Ну, это пустяк, это не страшно.
0: Матвей Николаевич, да. Серафил Псыцкий, если я не ошибаюсь, он ведь еще переводил и другие произведения Пушкина.
1: Да, он переводил Лермонтова, он переводил Мартынова, он переводил многих-многих поэтов, и Ахмадулину в последнее время он переводил. Он известный мастер перевода. Так вот, перевел ее как А.С. Пупкин. Но это пустяк, это не страшно. На фоне грандиозного филологического эксперимента, подвига, я бы сказал, горстки энтузиастов, ну что такое одна буква? Можно это расценивать как забавный курьез, лишь оттеняющий главный общий смысл. Кстати, на 93-й аварской стадии перевода фамилия автора была искажена еще сильнее. Было написано «Пушкин ДДТ». Но при последующих переводах эта ошибка компенсировалась, исчезла.
0: Вот Пушкин ДТТ, которого Державин в гроб благословил.
1: Да-да.
0: Скажите, пожалуйста, а есть ли другие искажения и наслоения?
1: Ну, конечно, безусловно. В таком объемном, масштабном труде без накладок не обошлось. Однако мы можем вполне закрыть глаза на эти мелкие огрехи. Ну, судите сами. Вот, к примеру, вместо существительного «дядя» теперь стоит «тетя». Вот «мой тетя самых честных правил». Далее по тексту без изменений. В одной строфе слегка видоизменены имена персонажей. Поэма, например, «Людмил и Руслана». Перепутано местоимение «ты» и «я». Немножко вот в стихотворении «ты помнишь чудное мгновение, перед тобой явился я». А вместо Онегина два раза в четвертой главе неожиданно возникает Печорин, но тут же исчезает. Ну и вот наблюдается небольшое смещение сторон света. В строчке, помните, «там некогда гулял и я, но вреден северо-запад для меня». Ага. Что, кстати, более точно по смыслу. И, наконец, вместо «и шестикрылый Серафим на перепутье мне явился», да, читаем «и шестисотый Мерседес на перекрестке мне явился». Но досадный этот ляп возник где-то в середине эксперимента на стадии перевода со старославянского на новый русский. И все же, конечно, безусловно, для 11 тысяч страниц, представляете себе,
0: говорите,
1: да, вот такой объемистый труд, да, это все-таки все сущий пустяк, и на все эти неточности можно закрыть глаза и уже больше их никогда не открывать.
0: Напоминаю вам, Матвей Николаевич Клубничников.
1: Да. Ну и в заключение своего рассказа добавлю лишь, что этот свой многомесячный, многотомный труд коллектив переводчиков, замечательных мастеров слова посвятил 51-й годовщине ООП, то есть Организации Объединенных Профанаций. Ну а сейчас группа продолжает работу.
0: Расскажите, пожалуйста, наверное, вам известно в ближайших планах группы конкретно, вот над чем они будут работать?
1: На сей раз они взялись за Уильяма Шекспира и будут переводить его на украинский и обратно.
0: На английский?
1: Нет, с английского на украинский и обратно на английский.
0: Ну да, я имел в виду обратно на английский.
1: Да, конечно. Потом снова на украинский и сразу же обратно на английский. И так это будет сделано только на двух языках, но каждый раз туда и обязательно обратно. Понимаете? Туда и обратно, туда и обратно.
0: Сколько всего раз, Матвей Николаевич?
1: И так планируется сделать 450 раз.
0: Что вы говорите?
1: Да. И посмотрим, что получится в результате, что, так сказать, останется от бедного Йорика. Вот.
0: Ну что ж, Матвей Николаевич, позвольте вас поблагодарить за интереснейший рассказ об этом уникальном литературном эксперименте.
1: Мое удовольствие.
0: И я надеюсь, что вы очень скоро вновь нас посетите и, как всегда, расскажете много интересного.
1: Ну что ж, как сказал поэт, вновь я бы посетил.
0: До свидания.
1: Всего хорошего.

Чипльдук. Радио Unlimited. С неограниченной безответственностью.

Let's keep talking about Jesus. Talk about suffering, heal

0: Радио Чипальдук.
1: Хорошо.
2: Be strong and you will be renewed.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят.

Чипльдук. А смысл?

passagers à destination du paradis.

Дорогие друзья, день рождения Александра Сергеевича Пушкина широко празднуется не только в нашей стране, но и по всему миру. И сейчас в эфире радио «Чип-Льдук» прозвучит музыкальный подарок от наших африканских друзей.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.

Есть только один способ узнать, честен человек или нет. Спросите его об этом. Если он ответит «да», значит, жулик. Граучо Маркс.

have a good time now. Welcome to Paradise. Paradise. Paradise.

0: Рубероидная фантазия в апельсиновом суфле для нежилого пентхауза. Так еще можно было бы назвать песню, которая только что отзвучала в нашем эфире.
1: А вот можно ли следующую композицию назвать «Максимилиан, отвянь уже от Шарлотты»? Это уже большой вопрос к вам, дорогие слушатели.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.
1: Радио Чипльдук.

Чіпльдук. Що горіть?

0: Как показывает статистика, благодаря усилиям ученых-биологов,
1: медиков и фармацевтов,
0: продолжительность жизни человека непрерывно увеличивается. Однако,
1: процент смертельных исходов снизить пока почему-то не удается.
0: Задумайся!

0: Чипльдук. Старое, доброе. Интернет, радиостанция.
1: Добрая.

0: Тихо ты. Цыц.
1: Спать пора. Ночь на радио Чипельдук.

0: the mood flying.
1: Чипльнук. Радио Unlimited. С неограниченной безответственностью.
2: Welcome to St. James Ballroom.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипы-чипы-дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

0: She told my baby we dance.
1: Тихая хрень на радио Чиплидук.
2: Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, второй, четвертый. Первый, второй, четвертый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, второй, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, четвертый. Первый, третий, пятый.
3: Для любителей классической музыки мы передавали аппликатуру для правой руки начальных тактов лунной сонаты Бетховена для фортепиано. Распальцовку читал музыкальный критик радио «Чиплидук» Филипп Козлов.

0: Tripodic.
1: Tripodic. Tripodic. Duck. Tripodic. Tripodic. Duck. Tripodic.
2: Радио, радио.
1: Tripodic.
0: Tripodic.
3: Tripodic.
1: Tripodic.
4: Я тут смотрю, что я не один такой. В принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.
1: Чипудук.
0: Чипудук. Тарик.
1: Дук.
0: Чип-чип.
1: Чипудук.
2: Чип-чип-чип. Чипудук.
1: Подук-дипун.
0: Чип-чип-чип-чипудук.
2: Радио Чипудук. Ухо. Горло. Нонсенс.
0: Кипидок.
5: Инфу-тайгумба.

Music Lounge. Well, one time or two, I don't know, I'll just be

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное. Эластичное. Транспарентное. Волатильное. И молодильное. Радио.

Экзамены пугают каждого, даже хорошо подготовленного человека. Потому что самый большой дурак может спросить больше, чем самый умный ответить. Чарльз Колтон.

0: В человеке все должно быть прекрасно.
1: Но не до такой же степени.
2: Радио Чипльдук. Великая идеалистическая революция. Переворот на 360 градусов.

слот органолептик, о пользе брюха. Не быть со мною область мертвых клеток, души и звук. Заметь чужих несчастий соглядатый, своим не блещет. Пусть эстафета смысл не передать ей, так сохнут вещи.

0: Почти так сохнут вещи на морозе, дубеют в складке. За точность линий с памятью о позе, что есть в подкладке. Так сохнут локти, пятки сохли или желтеют нынче.
1: Так сохнут локти.
0: Не бог весть что, поскольку подменили объект

кто спят непритязания на текст исходный, где Бог весь что, от что же не с нами род производный.

Радио Чипальдук. Первое. Авторитетное.

Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени –

Фраза дня. Минута смеха продлевает жизнь. То есть оттягивает конец.

0: Кшиштоф Зануссі на радіо Чіпльдук.
1: У меня огромный интерес к России как культуре, которая очень сильно отличается от моей культуры. И это касается всей Европы. Если я сегодня разочарован Западной Европой, я разочарован Россией в таком же самом степени. Но я вижу, что те два важных элемента, те два, как можно сказать, легких Европы, может быть, они вместе могут хорошо повлиять на себя. Хорошим, а не плохим. Плохим влияют прекрасно, я это вижу. Из той коррупции, которая олигархов в России, сколько прошло на Запад. А с другой стороны, с того цинизма, который есть в Западе, сколько прошло в Россию. Я бы хотел, чтобы было наоборот. Чтобы Запад от России учился того, в чем Россия сильная. И ее духовную глубину, сердце, которое появляется у русских людей. А чтобы от Запада приходил порядок и уважение к закону и так дальше. И более человеческие отношения человек человеку.
0: Кшиштоф Зануссі на радіо Чіпльдук.

Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.